Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерле 104.0. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15. В Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Таван Радио. Родное. Таван Радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван Радио. Для каждого родное.

94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

которая сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с Атака Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в Атака Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
3: Чаваш енри Шандалык сайт пельдерня торах щидес вагатра улжен задыраган пелетли Шандалык пулать. Республика Равуна вун били градус, Шубашкарда вуниге вун 2 градус ожо булать. Щиль кандархивеляныш енчинче контра пилек вуна метр хавыртлых поверить.
2: Пирин пеперле кирек епле Шандалык та аван. Таван радио. Чунра Ялан,
4: Янрадар Юра,
2: Таван Радио, Шубашкар,
4: Шертадавище ФМ.
2: Чунра Ялан, Янрадар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

Шимурше выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио. Шимурше 94 FM.

Юры, Кеви и Даминджи. Кван Радио. Уладар. Ширулта тада пилик ФМ. Шимерле. Ширтватта ФМ. Кван Радио.

Это Ван Радио. Пэдем Республика. Верхом Синче. Ван Радио.

Это Ван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

Латыш выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латыш 106.5 FM.

0: Шандалық пачы ваш Академи драма театры балаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хакалы кураганзем. Чаваш Академи драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шем езене мэжарла бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает, в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода. Чутхевель, таза тюбе, идарай митэнче. Тван радио.

время. Первокотрах вол сюргуниде кергуне. Он сюмень день тёна-тён телей ирдиме. И ледь пурниде юрадула удамне.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
6: Чаваш енри Шандалык сайт пельдерня тарах щидес вагатра улжен задыраган пелетли Шандалык пулать. Республика Раву на вун били градус, Шубашкарда ву ниге вун вада градус ожо булать. Щиль кандархивеляныш енчинче контра пилек вуна метр хавыртлых поверить.
5: Пирин пепперле кирек епле Шандалык та аван. Тыван радио.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. То, что вам нужно. Таван радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван радио.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батрево 106,9. Таван радио.

слушаете Ван Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван Радио. Даже

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15. В Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Весна, весна, весна. Пора преображения.
7: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Юра Кеве и Даминче. Кван Радио. Уладар. Шерулта тада пилик ФМ. Шимерле. Шертвата ФМ. Кван Радио.

Автобан радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары. Улица Лесная, дом 2. Таван Радио эфиринче. Шандалык шинчень.
2: Чаваш енри шандалык сайт, пельдерня тарах, щидес вагатра улжен тадыраган, пелетли шандалык пулать. Республика Равуна вун били градус, Шубашкарда вуниге вун 2 градус ожо булать. Щилькандар хевеляныш енчинча контра пилек вуна метр хавыртлых поверить.
1: Перинбе перле, кирек епле шандалык таван. Таван радио.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Таван Радио. Мы вещаем на двух языках.

Ван Радио. Уладар. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадриель. Чирулта тада Тахр ФМ. Шымаржа. Тахрвунна тада Тватта ФМ. Шимерле. Чертватта ФМ. Шубашкар. Чертада Вища ФМ.

с нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырево 106.9. Таван Радио.

Шимурша выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио. Шимурша 94 FM.

0: Юрат Ночеваш ень. Савна таван ень. Таван радио. Юрат Ночеваш ень. Савна таван ень. Таван радио.
1: Аджала хрию даштыни. И час-часах шангара владах.

Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ. Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В униге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрык шемьезене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная, 35%.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: АЛЛАТЫРЬ выбирает Таван Радио. 106,5 FM. Таван Радио. АЛЛАТЫРЬ 106,5 FM.

0: Категория 6+.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
2: Какая скульптура в Чебоксарах символизирует единство народов и как креативно проявить заботу о своих близких? Расскажем об этом прямо сейчас. В начале выпуска о значимых календарных датах на 6 мая. 120 лет назад Николаем II были утверждены основные государственные законы Российской империи. Согласно им закреплялись государственный язык Российской империи, порядок законодательства, принципы организации и деятельности центральных государственных учреждений, права и обязанности российских подданных, положение православной церкви. Сегодня день святого Георгия Победоносца. Праздник в его честь пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов. На Руси Георгий являлся покровителем земледелия и скотоводства. Позже он приобрел особое значение, стал покровителем воинов. Георгий запечатлен в центре герба российского государства. 6 мая – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Она участвует во всех воздушных парадах над Красной площадью. В 1993 году группа была удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира». В этот день в 2008 году в столице республики в парке имени 500-летия Чебоксар состоялось открытие скульптурной композиции, символизирующей единство народов и культур «Роза мира». Архитектурно-скульптурный ансамбль составляют бронзовые фигуры 7 девушек, которые поддерживают лепестки лотоса, олицетворяющие 7 основных мировых религий. На верхушке в круговую расположены 7 изречений, воспевающих любовь и единство. 5 мая отмечается День напитков. В этот день можно насладиться чашкой ароматного чая, горячим шоколадом или какао, кофе, полезным смузи или стаканом лимонада. Это хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить свой самый любимый напиток и насладиться им в хорошей компании или наедине с собой. Сегодня также отмечается День стиха на подушке. Он посвящен милой традиции оставлять на подушке для близкого человека листок со стихом. Это способ без слов выразить чувства, заботу и подарить частичку тепла. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван. Долгота дня 15 часов 44 минуты. Вы слушали календарь дня. Выпуск подготовлен по материалам сайта kalen.ru и летописного календаря «Чувашский край» в памятных датах.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
3: Курназя Сергей Лемкерцев. Таван Радио. Бурназя Сергій Лемкерцев. Таван Радіо.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Тван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
6: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарых паян ужин задыраган пелетли шандалык. Республикара ширим вище ширим загар градус, Шубашкарда ширим вище ширим биле градус ожа булать. Шилькандар хевеляны шенченче контра вуны метр хвыртлых поверить. Атмосфера вузами шичер герхиги миллиметр, сывлышный нюрек вадрбилек процент.
5: Пирин пепрле, кирек епле шандалык таван. Таван радио.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Таван радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван радио.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

0: Категория 12+.
1: Прогноз событий дня на Таван Радио.
2: В эфире звездный прогноз для всех знаков зодиака на 6 мая. Энергичность в сочетании с целеустремленностью помогут переделать много дел. Поэтому в течение дня можно и лучше заняться чем-то действительно важным. Во всех срочных делах звезды советуют прислушаться к своим чувствам. Именно так сейчас получится найти правильное решение. Для многих наступает период неожиданных моментов, поэтому важно быть готовым к любым событиям. Попробуйте делать только то, что приходит на ум мгновенно, без раздумий, полагаясь на собственный опыт. Не стоит отказываться от желаемого. В вопросах активной деятельности проявите решимость и настойчивость. Вы слушали прогноз событий дня на 6 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру.
1: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио. Щербин Юра, Щербинкевич Ржевинче, Таван Радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Чувашия 7 часов.
1: Чувашьенре, щите сиеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: В Чебоксарах пройдет прием граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Местные жители проверили доступность новых межмуниципальных маршрутов. Подробнее далее. Доброе утро, в студии Екатерина Ершова. В столице Чувашии городские службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА и оценке нанесенного ущерба. Работа не останавливается ни на минуту. У многих сейчас есть вопросы, и людям нужна реальная помощь и четкий алгоритм действий, подчеркнул мэр города Станислав Трофимов. В связи с этим сегодня 6

0: войны Таисию Ярцеву. Руководитель региона вручил памятные подарки и поблагодарил за проявленные на фронте героизм и мужество. Ветерану 102 года. Ее боевой путь начался в 1941 году. После окончания школы и курсов телеграфистов 18-летняя девушка была направлена на Третий Белорусский фронт. После демобилизации она более 50 лет посвятила педагогической деятельности, работая учителем русского языка и литературы. В 2025 году Таисии Павловне присвоено звание почетного гражданина Чебоксар. Ко Дню Победы в республике изготовлено около 2500 именных поздравлений от главы республики и подготовлено 80 подарочных наборов. Их ветеранам вручат на дому и на торжественных мероприятиях с учетом состояния их здоровья. Чебоксарский экономический форум, выставка региона «Сотрудничество без границ», «Русь мастеровая» и «Родники России», «Агадуй» и «Ожившая карта России». Подготовку ко Дню Республики обсудили на первом оргкомитете. Тематические мероприятия запланированы с мая по сентябрь. В повестке также «Агрослет», «День поля», встречи аграрных клубов, спортивные события и детские проекты. Ожидаются выступления артистов, в том числе «Пелагея». Центральным местом проведения наряду с чебоксарами станет Чебоксарский округ. Здесь откроют объекты здравоохранения, культуры, животноводческий комплекс, семейный МФЦ, дороги. Задача – провести все качественно, подчеркнул председатель правительства Сергей Артамонов, отметив, что уже через неделю будут представлена общая программа и закреплены задачи за всеми участниками. Местные жители проверили доступность новых межмуниципальных маршрутов, которые охватили ключевые населенные пункты и социальные объекты – больницы, школы, вокзалы, промышленные предприятия. В числе запущенных маршрутов – Козловка-Новочебоксарск, Ибрейси-Канаш, Аликово-Красная Читая, Шамуша-Батырева, Яльчики-Батырева. Люди из села Климово говорили, что очень рады открытию. Для многих это возможность вовремя попасть к врачу, не тратя лишних денег и сил. Автобус новый, удобный, все работает. Кондиционер, поручни, сиденья. Пассажиры уже благодарят, поделился водитель автобуса 305-го маршрута. Запустить новые направления удалось благодаря партпроекту «Безопасные дороги». Завтра, 7 мая в 11:00, министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров проведет прямую линию. В центре внимания спортивные мероприятия ко Дню Победы, крупные события 2026 года и подготовка к ним. Также обсудят запуск программы «Земский тренер», развитие массового спорта и спорта высших достижений, строительство и обновление спортивной инфраструктуры. Задать вопрос можно заранее в комментариях к посту в сообществе Чувашская Республика ВКонтакте. В день эфира обращения принимают по телефону 21-10-50 и в чате трансляции. Эфир пройдет на национальном телевидении и радио Чувашия. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
1: Таван Радио. На родной волне.

Эзир кумалаган юрезем, Таван радио хумизем жинче. Шубашкар, шер тада виче ФМ. Уладар, шерул тада пилик ФМ.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная – 35%.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
12: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
13: Ты рулишь с автомаршрутами «Путешествуем.рф». Национальный проект России.
5: Ибриси выбирает Таван Радио. Радио. Ибриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

0: приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 88352-201-130.
1: Туан радио эфиринче, Шандалык шинчень.
2: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарых паян улжын задыраган пелетли Шандалык. Республикара ширым вище ширым загар градус, Шубашкарда ширым вище ширым били градус ожа булать. Шилькандыр хевеляныш енженче контра вуны метр хвыртлых паверить. Атмосфера вузами шичер гергеги миллиметр, сывыши нюрек вадырбилик процент.
1: Пирин пепперле, кирек епле Шандалык таван. Таван радио.
3: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
4: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Категория 16+.
6: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
7: Сброс.
6: Войска беспилотных систем. Присоединяйся к своим.
3: Таван Радио. Родное. Таван Радио. Марфасад. 94.5 FM. Таван Радио. Для каждого родное.

0: urge
1: oricum sincer. Tăvan Radio. Tăvan, tăvan, ba, purăna tăvan. Tăvan Radio, Шубашкар.
0: Шер тадавище FM.
1: Епреш.
0: Шер сиче тадапилик FM.
2: Тăвan Radio.
3: В Чувашии 8 часов.
4: Чуваш Янре, Сагар Сихить.
5: Категория 16+.
6: Новости на Тăвan Radio.
7: Здравствуйте, в студии с новостями России Екатерина Хершова. В этом выпуске: мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая. Стартовал национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027. Подробнее далее. 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы. Это решение Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в Минобороны. Москва в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что Киев последует ее примеру, говорится в заявлении. Правительство внесло несколько изменений в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания.

0: Мошенники начали звонить ветеранам и обманывать их под предлогом выплат к 9 мая, рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда или соцзащиты и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС, а после списывают все деньги. Есть и другая схема, когда ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. На самом деле она ведет на фишинговый сайт, через который мошенники получают доступ к чужим счетам. Депутат напомнил, что выплату ветеранам к 9 мая в размере 10 тысяч рублей начисляют автоматически, а медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом. В Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот». Мероприятие призвано почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике. Планируется, что участниками проекта станут около 30 парусных и моторных судов. Их оформят названиями и изображениями принимавших участие в сражениях кораблей, а также военно-морской и патриотической символикой в едином стиле. На бортах маломерных судов будут присутствовать не только опытные судоводители, но и ветераны специальной военной операции, представители духовенства и дети с особенностями развития. В России стартует национальный отбор участниц для международного конкурса красоты «БРИКС-2027», который пройдет в Индии. Проект включает три категории – мисс, миссис и маленькая мисс. По итогам кастинга участницы продолжат соревнования в рамках телевизионного реалити-шоу, где пройдут подготовку к международному конкурсу, обучение подиумному шагу, сценической речи, работе с образом и развитию медийных навыков. Международный конкурс красоты стран БРИКС впервые прошел в марте в столице Татарстана. В нем приняли участие 49 девушек из 17 стран. Победительницей в категории «Мисс БРИКС» стала представительница России Валентина Алексеева. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
1: Таван Радио. На родной волне.

Таван Юрекеве, Таван Радио, Уладар, Ширулта Тада Пилик ФМ, Падриель, Ширулта Тада Тахр ФМ, Шимаржа, Тахрвунна Тада Твата ФМ, Шимерле, Шертвата ФМ, Шубашкар, Шертада.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

Ван Радио. Уладыр. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чирулта тада Тахр ФМ. Шымыржа. Тыгырвунна тада Тватте ФМ. Шимерле. Чер Тватте ФМ. Шубашкар. Чер тада Вище ФМ.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: Бу неге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжрдени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрык шем езене мэжрлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғышла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная, 35%.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
7: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой, настоящий.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
16: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия Л номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: Таван Радио. Таван Радио. Родное. Таван Радио. Для каждого родное.

Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования, бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: По данным сайта «Погода-21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная – 35%.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Время рекламы.
8: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
9: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
7: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
10: Юра, Кеви и Даминджи.
11: Таван Радио.
10: Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ.
11: Таван Радио.

0: Вунеге жолданасларах радио легензен валли.
1: Шылдырзен шүлебе.
2: Тыван радио эфирен жешу уйгин ултым жывалли хадерлене шылдырзен сенюка нашы. Урваскавла эшреде шылдырзем шалды туйыма итлемезін еші. Шапла майбакы на терес ежіну тупма майкелі. Хастарлах чилай эже пурнышлама пулышы. Пілдерішлері хизен жень пушлаза наванрах. Чилай жень кэтмен саман цэнь тап хрэжидеть. Шылдырзем керекмэнле пулым батнеде хадер пулмазын еші. Эметрень парынмала мар. Хастарда хаюла пулны чилай эйдура мала тухма пулышы. Тыван радио эфирен жешу уйгин ултым жывали калапланы шылдырзен сенюка нашы пульчы. Каларыма гороскоп вещерут молбилек панчару сайт пылышны бе хадерлене.
1: Кашни азамын хэйн пыльдерыжы.
3: Будь ближе. Тыван радио.

Юрат Начевашьень. Савна Таван Ень. Таван Радио. Юрат Начевашьень. Савна Таван Ень. Таван Радио.

0: Чувашии 9 часов.
1: Чуваш Янре, Тогар Сигеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: В Чебоксарах пройдет прием граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Местные жители проверили доступность новых межмуниципальных маршрутов. Подробнее далее. Доброе утро в студии Екатерина Ершова. В столице Чувашии городские службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА и оценке нанесенного ущерба. Работа не останавливается ни на минуту. У многих сейчас есть вопросы, и людям нужна реальная помощь и четкий алгоритм действий, подчеркнул мэр города Станислав Трофимов. В связи с этим сегодня, 6 мая, с 9 до 12.00 в администрации Ленинского района власти проведут расширенный прием граждан. На вопросы жителей ответят профильные специалисты и представители всех ключевых ведомств. На месте можно будет подать заявление на фиксацию повреждений, получить консультацию по восстановлению документов или имущества, узнать о выплатах и компенсациях. В преддверии Дня Победы глава Чувашии Олег Николаев навестил участницу Великой Отечественной войны Таисию Ярцеву. Руководитель региона вручил памятные подарки и поблагодарил за проявленные на фронте героизм и мужество. Ветерану 102 года. Ее боевой путь начался в 1941 году. После окончания школы и курсов телеграфистов 18-летняя девушка была направлена на Третий Белорусский фронт. После демобилизации она более 50 лет посвятила педагогической деятельности, работая учителем русского языка и литературы. В 2025 году Таисия

0: Тематические мероприятия запланированы с мая по сентябрь. В повестке также агрослет, день поля, встречи аграрных клубов, спортивные события и детские проекты. Ожидаются выступления артистов, в том числе Пелагея. Центральным местом проведения наряду с Чебоксарами станет Чебоксарский округ. Здесь откроют объекты здравоохранения, культуры, животноводческий комплекс, семейный МФЦ, дороги. Задача – провести все качественно, подчеркнул председатель правительства Сергей Артамонов, отметив, что уже через неделю будут представлена общая программа и закреплены задачи за всеми участниками. Местные жители проверили доступность новых межмуниципальных маршрутов, которые охватили ключевые населенные пункты и социальные объекты – больницы, школы, вокзалы, промышленные предприятия. В числе запущенных маршрутов – Козловка-Новочебоксарск, Ибрейси-Канаш, Аликово-Красная Читая, Шамуша-Батырева, Яльчики-Батырева. Люди из села Климово говорили, что очень рады открытию. Для многих это возможность вовремя попасть к врачу, не тратя лишних денег и сил. Автобус новый, удобный, все работает. Кондиционер, поручни, сиденья. Пассажиры уже благодарят, поделился водитель автобуса 305-го маршрута. Запустить новые направления удалось благодаря партпроекту «Безопасные дороги». Завтра, 7 мая в 11:00, министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров проведет прямую линию. В центре внимания спортивные мероприятия ко Дню Победы, крупные события 2026 года и подготовка к ним. Также обсудят запуск программы «Земский тренер», развитие массового спорта и спорта высших достижений, строительство и обновление спортивной инфраструктуры. Задать вопрос можно заранее в комментариях к посту в сообществе Чувашская Республика ВКонтакте. В день эфира обращение принимают по телефону 21-10-50 и в чате трансляции. Эфир пройдет на национальном телевидении и радио Чувашия. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
1: Ван Радио. На родной волне.

Бой с нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

Вам нужно. Нужно. Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
4: Чуваш енри Шандалык сайт пельдерня тарых паян ужин задыраган пелетли Шандалык. Республикара ширим вище ширим загар градус, Шубашкарда ширим вище ширим биле градус ожа булать. Шилькандар хевеляны шенченче контра вуна метр хвыртлых поверить. Атмосфера бузами шичер гергиги миллиметр, сывыши нюрек квадрбилек процент.
3: Пирин пепперле, кирек епле Шандалык таван. Таван Радио.
5: Время рекламы.
6: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
7: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
8: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
9: Чунра, Сюргихевель Чудаттер. Таван Радио.

0: АТК Моторс. Чуваш Янри, Черри, тогда Теннет автомобиль бренджизынь, официально дилер центре палаштарать.
1: Щургуньехи Оша, АТК Моторс пагатся и летпер. Хали он дачи юних аксем. Чанга Теннет тащичи кроссовера, тенех, иги миллион да тагрвунда гарбинде, тагр жерденгерем пучла за эльме булать. Шубашкарды, варману раменче, иккемыш щурдагилер. Саккар сагрун вище, алла икке, щирам, вунбер, вадар, номер бешен гравлар. Акции иги винде щирмултам шухи, щу ихин вадар брэмэша чэнь буря, оферта мар.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода-21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная – 35%.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс». Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

Ставан Радіо. Радіо. Всегда с тобой. И даже в пути. Ставан Радіо.

Радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.

0: Чувашии 10 часов.
1: Чувашинре вунасигеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: МЧС запустила круглосуточную горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА. Чувашские дубы будут расти в Калмыкии. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. В связи с атакой БПЛА указом главы Чувашии Олега Николаева на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с постановлением правительства республики от 20 декабря 2022 года номер 705 пострадавшие граждане вправе получить финансовую помощь. Обратиться за ней можно через госуслуги, МФЦ, Центр предоставления мер социальной поддержки или местную администрацию. Кроме того, для оказания консультации жителям МЧС Чувашии запустила круглосуточную горячую линию. Телефон 63-88-64. Оператор предоставит необходимую информацию и подскажет порядок действий. Продолжение темы. Для жителей поврежденных домов на базе профессиональных образовательных организаций «Чебоксар» развернуты пункты временного размещения. Это общежитие номер 3 техникума транспортных и строительных технологий, второй корпус электромеханического колледжа и первый корпус экономико-технологического колледжа. На данный момент здесь подготовлены комнаты и спальные места, налажена доставка постельных принадлежностей, предметов первой необходимости и средств гигиены, обеспечено горячее питание. Работа пунктов находится на личном контроле министра образования Чувашии Дмитрия Захарова. К другим темам. На поддержку патриотических организаций правительство Чувашии выделило более 16 миллионов рублей. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Сергей Артамонов, самую крупную субсидию 15 миллионов получит отделение добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Средства направят на подготовку граждан по военно-учетным специальностям. Водителей категории С, Д, СЕ, водителей электромехаников, стрелков-парашютистов, а также на ремонт и закупку учебного оборудования. Еще двум организациям выделят средства на обеспечение гуманитарных миссий. Региональная ассоциация ветеранов специальной

0: связан с системной господдержкой, отметили в Минсельхозе. С 2021 года переработчикам возмещают 30% расходов на оборудование для глубокой переработки сельхозсырья. За это время помощь получили более 30 предприятий на сумму свыше 400 миллионов рублей. А в 2026 году финансирование увеличено до рекордных 273 миллионов рублей. Чувашские дубы будут расти в Калмыкии. Второй год подряд активисты региона сажают деревья в рамках акции «Семейный лес». Самым возрастным участником мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев. Он уроженец Чувашии, но много лет живет в Калмыкии. Саженцы привезли из питомников нашей республики. Их высадили в разных районах, в том числе и в столице Элисте. Для Калмыкии, где засушливый климат – это насущная проблема, мы боремся за каждое дерево. И сегодня то, что сделали, это вклад в увеличение зеленых насаждений, подчеркнули в Минприроды Калмыкии, отметив, что традиция будет продолжена. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
1: Ван Радио. На родной волне.

Автован Радио. Пэдем Республика. Перхум Синче. Тован.

0: Шандалык пачы ваш академи драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хакла кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шем езене мэжарла бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке херагулта вун улта.
3: Тван радио эфиринже шандалык шинжен.
4: Чаваш енри шандалык сайт пельдерня тарых паян улжын задыраган пелетли шандалык. Республикара ширим вище ширим загар градус, Шубашкарда ширим вище ширим били градус ожа булать. Шилькандыр хевеляныш енженче контра вуны метр хвыртлых паверить. Атмосфера бузами шичер гергеги миллиметр, сывлыши нюрек вадырбилик процент.
3: Пирин пепперле, кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Шимурша выбирает Таван Радио. 94 FM. Таван Радио. Шимурша 94 FM.

0: Категория 6+.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
2: Какая скульптура в Чебоксарах символизирует единство народов и как креативно проявить заботу о своих близких? Расскажем об этом прямо сейчас. В начале выпуска о значимых календарных датах на 6 мая. 120 лет назад Николаем II были утверждены основные государственные законы Российской империи. Согласно им закреплялись государственный язык Российской империи, порядок законодательства, принципы организации и деятельности центральных государственных учреждений, права и обязанности российских подданных, положение Православной Церкви. Сегодня день святого Георгия Победоносца. Праздник в его честь пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов. На Руси Георгий являлся покровителем земледелия и скотоводства. Позже он приобрел особое значение, стал покровителем воинов. Георгий запечатлен в центре герба российского государства. 6 мая – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Она участвует во всех воздушных парадах над Красной площадью. В 1993 году группа была удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира». В этот день в 2008 году в столице республики в парке имени 500-летия Чебоксар состоялось открытие скульптурной композиции, символизирующей единство народов и культур «Роза мира». Архитектурно-скульптурный ансамбль составляют бронзовые фигуры семи девушек, которые поддерживают лепестки лотоса, олицетворяющие семь основных мировых религий. На верхушке в круговую расположены семь изречений, воспевающих любовь и единство. 5 мая отмечается День напитков. В этот день можно насладиться чашкой ароматного чая, горячим шоколадом или какао, кофе, полезным смузи или стаканом лимонада. Это хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить свой самый любимый напиток и насладиться им в хорошей компании или наедине с собой. Сегодня также отмечается День стиха на подушке. Он посвящен милой традиции оставлять на подушке для близкого человека листок со стихом. Это способ без слов выразить чувства, заботу и подарить частичку тепла. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван. Долгота дня 15 часов 44 минуты. Вы слушали календарь дня. Выпуск подготовлен по материалам сайта kalen.ru и летописного календаря «Чувашский край» в памятных датах.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
3: Таван Юрекеве. Таван Радио. Уладар. Шерулта тада Пилик ФМ. Падриель. Шерулта тада Тахр ФМ. Шымаржа. Тахрвунна тада Тватта ФМ. Шимерле. Шертватта ФМ. Шубашкар. Шертада Ви.

0: Любимая Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван Радио.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: По данным сайта «Погоды 21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная – 35%.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ял-ял урла, хир урла, Сюрхи хумзем, Таван радио.

Батыревы выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батыревы 106,9 FM.

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

0: Я на утро
1: Чувашии 11 часов.
2: Чувашьенре вунь барсихить.
1: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
2: Здравствуйте, в студии с новостями России Екатерина Хершова. В этом выпуске мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая. Стартовал национальный отбор на конкурс красоты «БРИКС-2027». Подробнее далее. 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы. Это решение Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в Минобороны. Москва в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что Киев последует ее примеру, говорится в заявлении. Правительство внесло несколько изменений в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. По этой же причине могут аннулировать и результаты уже пройденного испытания. Помимо этого, с 1 марта 2027 года при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет не предоставлять медсправку, если заключение уже есть в единой госсистеме в сфере здравоохранения. Мошенники начали звонить ветеранам и обманывать их под предлогом выплат к 9 мая, рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда или соцзащиты и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС, а после списывают все деньги. Есть и другая схема, когда ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. На самом деле она ведет на фишинговый сайт, через который мошенники получают доступ к чужим счетам. Депутат напомнил, что выплату ветеранам к 9 мая в размере 10 тысяч рублей начисляют автоматически, а медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом. В Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот». Мероприятие призвано почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике. Планируется, что участниками проекта станут около 30 парусных и моторных судов. Их оформят названиями и изображениями принимавших участие в сражениях кораблей, а также военно-морской и патриотической символикой в едином стиле. На бортах маломерных судов будут присутствовать не только опытные судоводители, но и ветераны специальной

0: X впервые прошел в марте в столице Татарстана. В нем приняли участие 49 девушек из 17 стран. Победительницей в категории «Мисс Брикс» стала представительница России Валентина Алексеева. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
1: Ван Радио.

радио. Слушай, Таван радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная – 35%.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
6: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
7: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
8: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная. Дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
9: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
10: Чунра, Сюргихевель Чудактор.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103.3 FM и Брисси 107.5 FM.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с АТК Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в АТК Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода 21», сегодня по республике 23-28. В Чебоксарах 23-25 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная – 35%.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Время рекламы.
5: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Категория 16+.
7: Чтобы небо оставалось мирным, нужен именно ты. Возьми будущее в свои руки. Защищай свое. Приходи на службу в войска беспилотных систем.
4: То, что вам нужно. Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

и Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

0: Автован Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Автован Радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу, и счастье.

0: Чувашии 12 часов.
1: Чуваш Янре, Вуниге Сихеть.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: МЧС запустила круглосуточную горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА. Чувашские дубы будут расти в Калмыкии. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. В связи с атакой БПЛА указом главы Чувашии Олега Николаева на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с постановлением правительства республики от 20 декабря 2022 года номер 705 пострадавшие граждане вправе получить финансовую помощь. Обратиться за ней можно через госуслуги, МФЦ, Центр предоставления мер социальной поддержки или местную администрацию. Кроме того, для оказания консультаций жителям МЧС Чувашии запустила круглосуточную горячую линию. Телефон 63-88-64. Оператор предоставит необходимую информацию и подскажет порядок действий. Продолжение темы. Для жителей поврежденных домов на базе профессиональных образовательных организаций «Чебоксар» развернуты пункты временного размещения. Это общежитие номер 3 техникума транспортных и строительных технологий, второй корпус электромеханического колледжа и первый корпус экономико-технологического колледжа. На данный момент здесь подготовлены комнаты и спальные места, налажена доставка постельных принадлежностей, предметов первой необходимости и средств гигиены, обеспечено горячее питание. Работа пунктов находится на личном контроле министра образования Чувашии Дмитрия Захарова. К другим темам. На поддержку патриотических организаций правительство Чувашии выделило более 16 миллионов рублей. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Сергей Артамонов, самую крупную субсидию 15 миллионов получит отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Средства направят на подготовку граждан по военно-учетным специальностям. Водителей категории С, Д, С, Е, водителей электромехаников, стрелков-парашютистов, а также на ремонт и закупку учебного оборудования. Еще двум организациям выделят средства на обеспечение гуманитарных миссий. Региональная ассоциация ветеранов специальной военной операции получит 527 тысяч, а Комитет семей воинов Отечества – 520. На них приобретут бензогенераторы, запчасти к автомобилям, горюче-смазочные материалы и оборудование для бесперебойного электропитания. Заводы Чувашии стали выпускать больше товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. Производство растительных и животных масел и жиров прибавило 32%. Молочная продукция – 29%, мясная – 22%, готовых кормов для животных – 10%, других продуктов – 2%. Такой прирост во многом связан с системной господдержкой, отметили в Минсельхозе. С 2021 года переработчикам возмещают 30% расходов на оборудование для глубокой переработки сельхозсырья. За это время помощь получили более 30 предприятий на сумму свыше 400 миллионов рублей, а в 2026 году финансирование увеличено до рекордных 273 миллионов рублей. Чувашские дубы будут расти в Калмыкии. Второй год подряд активисты региона сажают деревья в рамках акции «Семейный лес». Самым

0: Ландар Мапул, Радар Пиренифер Урла, Таван Хумзем, Палах, Щидещи Кашника Дизем. Мели Майзем Ургазеревали, Палах, ВК, Сайтри, Таван, Радиуш Книнже, Ядарла Пост, Айнже, Комментарий, Уременчичер, Захвар, Салам, Нащирузе. Мозрыбочнее Шангара в Земде, Бережен Маха, Дюрут Молдвата, Вуна, Нульвище, Тюри, Фер Телефоне, Бешенгара, Бадукса. Хаварса Сарба, Илемле Камаларак, Дартма Булларадар, Илемле Самаксе Мурла. Халеварадус Эмивер Бышлат Просерин Бегунда Балах Палашма, Пирини Щитни, Щиру Зембеди, Шангарав Зембеди, Пиримбада Парема, Шангаравл, Вещсе Киль, Джига, Плапул Зацнана, Ибертюрехи, Жинза Погарга, Алло, Ирагун Булдар.
1: Ирагун Булдар, Вадим. Вадим, Вадим.
0: Щапла, Ирагун, ну мне хмыньят лагайзер.
1: Ева Галина Алексеевна, Сандерварри, территориальный округ Инчень. А если тебе руйран, Жангаравладов?
0: Иди, Камала. Ну, мне Галина Алексеевна, из Ртюри Ферда, Сирия Бурдельдеща, Кама, Салам Лашин Гайзир.
1: И бир баян Салам Лад, Пархамран, Юлдажа, Расимов, Валерий Ивановича, Шуравна Кунба, Валерий Берсаванат, Пиренчарнбек Юлдаш Курыжень, Яланахарнбек Парлебурнаса, Чиителей Лишина, Сывлах лосит, саван батасана сунат пар хирып ренде хирып сывлах. Пирин яланах шахмбек сусла бурунасча. Арму Ирина Геннадьевна сана яланах шахмбек хизеп ледер, юраттар. Мунук семке мунашлан мала булдар. Шербе саван мала булдар зирен. Сана саламлаган зем бара. Сан сусмилдаши зем. Галеба Володи Павлов зем. Дина Володи Иванов зем. Лариса Ба Андрей Трофимов всем, Коля Балена Васильев всем, Галя Ба Володя Иванов всем, Сана Юра Сахи Жеплезеебер, Вадим Татьяна, Шурал Нагун Юрине Ларса Бардан, Сидя Камалла Була Самарча, Сиведи Паянти Шевеля Кунба Залам Латпар.
0: Тавах.
1: Шамалал Рандушлана Булдар. Передача на
0: лайк термеля
1: Булдар.
0: Тавах, щапла Булдар. Ну, мне хиперти бала хоч на отпорща к Максим Жумнем, хавас лугун зрезу на отпора, Юра Саневне, Вершу Дальме, Ильди Марха. Щапла, хавас лугун зрезу прыгут. Тавах.
1: Тавах, Юра.
0: Питика мала тусем, халява райбер мала лах, положат про пирингу на щиру земди бурха, кам зим щира щепуха от провока сайтра. Наталья Ванюшкина, перембада жрать, поздравляю нашу коллегу, хорошего человека, Столярову Светлану Анатольевну с днем рождения. Желаем всего самого хорошего, здоровья, личного счастья. С поздравлением коллектив ЗАО «Сейспель» Дени Гунда. Пурди Барлева Зем Хошин за Салам Лащи, Мандири Аван и Верди Аплаву Засан Светлана Анатольевна на Ащуран Гунба Салам Латпар. Халивара Перембада Васкаща Юра Зем, Халиги Кунда Щицеларна Перембада Коста Ла Коста, Черри Леди Ятла Юраба, Валлу Перембада Васкати Тлетпар.
2: Музыка весны на Таван Радио. На Таван Радио.

Пурди Хумсинчие. Таван Радио. Эбир Пурди Хумсинчие. Таван Радио.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 372880. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
7: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
9: Щербин Юра. Щербин Кевич Ржевинже. Тванрадио. Чунущи, Сендер Варри, Тагрвундватта Тадапили КФМ. Чунущи.
5: Таван Дебель, Чунрихевель.
10: Тусым, таван тебе рекламы аналог парати, бережнат просалам на черезем бешенгравзем, от молдвата вон нульвича, тюрифер телефоне. ВК сайт Рита Ван Радио Жгнинджиде Балах Кундашик Мебл Дараши Салам на Хирузем. Шибах Шах Хирузем Биперин Палаш Мала, да, Перембада Ширать Лариса Тарас. Вам добрый день, Таван Радио. В этот прекрасный теплый день поздравляем нашу коллегу Столярову Светлану Анатольевну с днем рождения, которая живет и работает в Маргавушском муниципальном округе. Пусть все цветы сегодня будут ваши, пусть вечно будет мир в семье и покой. И дом, пускай счастливый, будет чашей, и быть душой и телом молодой. И пусть ничуть здоровье не подводит, а жизнь приносит только наслаждение, удача. Стороной пусть не обходит, и сбудутся желания в день рождения. С наилучшими пожеланиями, коллеги ЗАО «Сеть», перепоставьте, пожалуйста, красивую песню «Ленигунда Балахи» и «Лемли Юры Саневе в зень». «Пор Майпул Засан Балах Вал Янриха». Малалакайатвар, Алена Степанович, рать, поздравляем наших коллег ООО «Светлана», поселка Урмары, Павлову, Ирину, Иванову, Розу и Раю с днем рождения. Пусть в жизни у них все будет отлично, здоровья, счастья, удачи желаем. Поставьте хорошую песню. Палах, Серебряный Дипулиха, Парберхавасла Юра. Малалакайатвар. Светлана Прокопьева, жрать коллектив швейной фабрики «Мила». Хотим поздравить свою коллегу Хлебникову Елену с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, успехов и всех земных благ. Мандири Камала, Баянгунда Маджухля предприятия, Фигизем, Саламлаща, Чаплатиха, Маджухля, организация Зем, Перембанку Шинача. Перембатнение Балахи Берди, Пызык, Салам, Ярат, Просирембада. Малалакай Атпар. Валя Сильвестрова, жрать, хотим поздравить с днем рождения дорогого Сильвестрова Вениамина Серафимовича, проживающего в Ивресинском округе в деревне Кашмас-Тойси. Ему сегодня исполнилось 73 года. Желаем тебе долгих лет душевного спокойствия и радости в каждом дне. Пусть жизнь будет... Пусть жизнь балует тебя, а мы будем рядом и поддержим во всем. С любовью твои внуки, дети и родные. Биди Камала, Биди Аван Балахту Сэмми, Зетти Шивыкшин Занеса, Ламнасу Максимбе, Савандарма Анманер. Зальдереть перут молдвата вуна нульвище. Тюрефер телефоне, ВК, сайт 3. Перентаван радиуш кненче палахи зир. Ховран саламла самогрызине. Щедерме полдырадыры перене комментарий АНЖ. Комментарий уременже. Вот. Халивара перемада васкаще Юра Зем. Хадир Ленете Ферадухмашкан. Стас Михайлов. Все для тебя, Ятла Юрубайтлетпар. Музыка.

0: Таван дебіль каларам. Тюре ефір телефоня утмалдвата вонна нульвіща.
1: Радио досем, таван дебіль каларам, пырать ефір да езер варащи вэкшинзэне саламна самаксэмбе, савандарма пулдарадар. И бірбізіне кэдеть пір аза ильдері деп ВК сайт ри таван радиошкэнэнже, ядарлы постаэнже, комментарий уэрэмэнже. Утмалдвата вонна нульвіща, тюре ефір телефоне бешывах, перембада варашин графщитнега, перембейщих наватух маваскать Галина Алло Эрэгонзэре.
2: Алло, эбэ кахарлы шамарзадыр эгенти, кахарлы шығарлянынки Данилова Лидия Григорьевна Черетне Шуавна куниге саламлашын. Үрлы сыйлы орым борым куншул, иксілмей телей сунашын. На саламласа Антонина Букинан тәргеріне параймастыр шекезе
1: Палакшу далеть прочак юрицу не мне. Но мне, Галина, сирень тогда уж мало зем была, считай, это зерем из у нас келетиха.
2: Тавда бу сирем, она эфиря
1: Тавда Тавак сиреде, а плабу засан. Хабас лагун зерезу над проебертих, худшу над просирен, самах сем, чем мне пиде камала. Щабла, халевара малалах, кужат проебиркунда, щиру зембат не ле. Кам зем, щирза эльгерни, щак юра, тахтави зем, вагденже. Зоя Николаева, вчерать перенчи щивых тахаклащины мара. О-о-о, Чеслравый Гураган, Михайлова, Ирина Юрьевна, на Чуран Гуня Джибе, Ошон, Салам Латпар, Хуржиранда Черепсы, Влахинджи Чулбек, Вора Мемер, Сунатпар, Пурначри Кашни, Удому, Ирлахпа, Юрадуба, Чудемицем, Бетлдар. Салам Лаза, Чесла Херезем, Илемля, Юра, Идат, Протещева, Зимун, Вали, Палах, Лартма Таржат, Промая Ползастан, Зимян Райщи, Чах, Юразем. Малалака отпора Лилия Даутова жрать перембада. Поздравляю с этим чудесным днем Жирженову Алену. Пусть улыбка не сходит с своего лица, глаза будут сиять от счастья, а душа поет и танцует, как и ты в каждую нашу смену, деть Волова Чагенбек. Питя Камала, Перле, Эшленджухне, Савныш, Таврала Кенче, Пулзасын, палах был пидих камала, палах сире пурней дусем, кам еще выгоденче перетлеть, и пир сире хавасла еще выгоде сунатпар, перембеда да палах вал хавасларах пуласа шанзах таратпар. Перембада варачах самантра васкать Антонина Лукина, кильзе гуртаванам, ятла, юраба и тлергам.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: По данным сайта «Погоды 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше нуля.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Время рекламы.
8: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе!
9: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
7: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Таван радио итле. Камалашикле. Мургаш. Тагрунтватта Тадаике ФМ. Таван радио.
10: Таван дебель. Чунрихевель.
11: Таван теперь калара малалах пырать. Перем варагундащи рызнемщица пырача ВК сайтра Таван радиошка нинчем. Перем подащи раща камземха. Машулка. Чакимбек страница ран ярзабана салам на щиру. Поздравляем отца, дедушку, прадедушку, прапрадедушку Ильина Николая Ильича с 89-летием. Желаем ему крепкого здоровья и радости. Мы его сильно любим. С любовью, дети, внуки, правнуки. Поставьте, пожалуйста, чувашскую песню про день рождения. Благодарю. Палах Пулич Хайюрзем Пиренеферда. Малалах Каятпыра Сергей Козлов Щирать. Поздравляем нашу Людмилу Вениаминовну Басникову с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов, исполнения всех желаний. Сергей и Эдуард Козловы из Эбельдерни Гундапити, Камала Палахка и Бердичак с Максим Чумне, Порти Берле, Худшин Атпар. Ну, мы нехту сэм хали варай, Берта Дахта, Салам Зем Кетнимай, Палах Юра, Тахтави Зем Таватпара Серембе, Задар Чиру Зем ВК, Сайтра Таван Радио Ушканинже, Тада Шинкарав Зем Дебережин Махадер, от Молдвата Вуна Нольвища Тюри Эфир Телефоне. Хали варай перемада васкать кам, Константин Рязанов, Чицеларна Плейлизда, Шак Шак, Ятла Юраба Итлерха.

0: Таван Тибель.
1: Таван Тибель Каларам Малалах Парати Радио Тус Семи Зерварачи Вахшинзане Саламна за Максим Бес Саундарма Анманер Утмал Два Тавбуна Ноль Вища Тире Фер Телефоне ВК Сай Три Таван Радио Шкунинджите Балах Пирин Ядарла Пост Тукса Дарати Каларам Вахдинже Шабах Он Айнже Комментарий Уременже Ширзах Вар Саламна Ширузем Халева Райбер Серембе Шах Сегедевичный Забарат Пар Тебер Сегедели Гуш Сабарат Пар Вон Два Да Сегечене Вер Перле Булат Пар Тусем Шамбада Тебер Сегетрите Ши Вахшинзане Зер Саундарма Майту Бадр Халивара перемода воскаще Юрозем Сергей Арутюнов воскать тогда не онда. Вот Чакмбек Юроч помала. Московская ночь. Ятла Юроба воскаще перемодам. Кащинах тогда в табуличка Елена Юрозем перембег полар кайрам рамалалах.

Кезе Иркамалаган Юрезем, Таван Радио Хумизем Жинче, Шубашкар, Шер Тадавище ФМ, Уладар, Шерул Татада Пилик ФМ.

Нужно. Таван радио. Ящики 98.7 FM. То, что вам нужно. Таван радио.

0: Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Табан радио. Табан
1: радио. В Чувашии 13 часов.
2: Чуваш Янре, Вунвище Сихить.
3: Категория 16+.
1: Новости на Таван Радио.
2: Республика присоединилась к международной акции «Сад памяти». В Чувашии возможны перебои в работе связи. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. Глава Чувашии Олег Николаев присоединился к международной акции «Сад памяти». В преддверии Дня Победы руководитель региона принял участие в высадке 150 саженцев туи в парке «Родник памяти» в селе Ишаки Чебоксарского округа. Место выбрано не случайно. По преданию, воины перед отправкой на фронт приходили к источнику испить воды, чтобы обрести силу и храбрость. Акция имеет для Чувашии особое значение. За 6 лет участия в ней посажено более 560 тысяч деревьев. В этом году высадят еще 54 тысячи. Это вклад в общее дело, инициированное президентом Владимиром Путиным. Сегодня каждое дерево становится живым памятником защитникам Отечества, тем, кто отдал жизнь в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, подчеркнул Олег Николаев. В период до 9 мая включительно жители и гости республики могут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильной связи и мобильного интернета. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности в праздничные дни, отметили в Минцифры Чувашии. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать при планировании передвижений и повседневной активности, а также предусматривать альтернативные способы связи в случаях возможных перебоев. Количество пострадавших при атаке ВСУ, произошедшей накануне в Чебоксарах, выросло до 37 человек. В их числе двое погибших. По последним данным Минздрава Чувашии, в медицинских организациях республики остаются 11 человек. Трое из них в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях. Вопрос оказания медицинской помощи находится на особом контроле главы Чувашии Олега Николаева. Продолжение темы. В Чебоксарах бригады Дорекса приступили к ремонту навесов подземного пешеходного перехода, поврежденного из-за удара БПЛА в ночь на 5 мая. Пока специалисты оперативно устраняют последствия около МТВ-центра, объект будет временно закрыт. В администрации города просят пешеходов временно пользоваться наземными переходами на соседних улицах. Жители призывают не рисковать и не пытаться сократить путь в неположенных местах. Теперь читатели с ограниченными возможностями здоровья тратят существенно меньше времени на поиск и получение книг в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого. Учреждение успешно завершило проект «Бережливое штрих-кодирование». Маркировка изданий позволила автоматизировать систему выдачи и приема литературы. В первую очередь штрих-кодированию подверглись краеведческие издания. Это 20 тысяч книг. Всего библиотека насчитывает почти 210 тысяч экземпляров. Полученный опыт будет распространен на оставшуюся часть фонда, рассказали в Минкультуре. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
4: Таван Радио. На родной волне.

0: Tavan dibil, çınırı şibil.
1: Атасым, чонри хевели кадартма булдара дезер балах перин эфир урла, шивашинзене саламла и лемнеса Максим Ширза. ВК сайтра тада балах шинграв зембе тухса от молдвата вуна ноль вища тирифер телефоне. Шаган бригиман закай маламар, шабах салам зем гатнима и перин бада гунда васкащи юра земде. Шаг самандра и перин бада шицелар на кунда плейлизда Михаил Шафутинский, мар джанжа ятла герба и тлеть паркайры мармалалах.

0: Сноска.
1: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
2: Категория 12+.
3: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
4: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
5: Погода Ширембере сайт пельдерне тарах шидес вагатрача вашенре уярдарах шандалык пулать. Шерли республикара вуна вун билек. Шубашкарда вун еге вун 20 градус таран ожа буле. Шильтерле инжен тюлек варейть. Иран республикара Ширембиле градус таран ожа буле.
4: Перинбе перле кирек епле шандалык та аван. Таван радио.
6: Время рекламы.
7: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
8: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
9: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
10: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
11: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года, серия L номер TU-21-00443 от 29 октября 2018 года, выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
12: Ялдарада. Хуларада. Эшре. Ещё Тван Радио. Ялантер.

0: Таван радио эфирінде саламзин каларами.
1: А то сэм, это ван тебе ликалары малалак пурайте, зир варащи вэшн зэне саламна, самах сэмбе, сандарма анманр, ВК сайтри, это ван радиуш кненче, палах кашниже, карзэчер мабулдаращи саламна, самах сэм. Он зарбышне, тюри эфир телефоне, где шлет, сют молдвата, вона нуль вища, тюри эфир телефоне, бешен гараба тухса, и зир палах хаврэн са сэрба, камалара, чундан, шалвардан, калар за балак, нде шак, илерни самах сэмбе, и зир хивэшнна, салам яма пулдара, дарчак нам анмаламар, шабах, коллег, нде и бирчак, Саламзине Катимай, Серембит, Летьпар, Юра, в Джирине, Волваскать, Перембада Калег, Черетли Юраба. Перенькундащи Целарна, Татьяна Буланова, Белая, Черемуха, Весны, Ятла, Юраба, Иберна, Порти, Берле, Хавасан, Еженатпар, Итлерга, Хайрамар, Малалах.

0: Tavan dibil, çınır işi bil.
1: Таванди берегалар малалах брать радио тусым, пирим варагунда юрзем, дева скаще валах вунчень маларах кунда варашын гравда пирим бадащитнега. Пирим бейчи гунура Александра и Биранаха вас пахи жнат пар алло ирагун зырем.
2: Ирагун бұлдыр вадим, тюрхи осов талам падыр елентен. Таян кикун, сюцтен дере бұрнакан мэн бур Александра сыне. Сетті ангел куне ятеп я саламладып. Бұр, неде бұрнашын, мән бұр илеме беталынса бұрыныма сиріп сұлық. Иктіл меделей берні ұшу, инже жүрбек бұрым әмір жынадып. Яланас түргін не бек, мимозы тезеге бек кетіре бұлыр. Келей сұқмайке яланас тағыр бұлдыр. Әмір ирсер сізін мезір, сабынса да үргұрса. Бұлыр ялан кесек евір, бұр детіптер жүрапса. Бәдім түндері Александры сен жәтіпе, мимозы жүріларса барсан, ұзе сабыныптымыр, мимозы жүрі келем. Саламлаған Александра, салды бұш бәдім саламлама еріқпанышын, бәдім Александры сен ес сабындарнышын.
1: Педиком ала. Пала гибрди зря плабузасын заламат про Александра, хаваслы гунзересы надпар, юры сынемне бір палақшы да Эльдимар. Чибер-чибер, пиде камала. Мочабла, ну, апла бузасын баян кунда минельник сен бечи гнула салам бульджи бузасын, кунда и ты, я циниди апла бузасын азан мабулат полторат прибир. Паянда да, он зарбышне и кени минельник сене палатовачи Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, от шабах Александра, Валерий, София, вот в зене верпурне дяпла бузасын салам латпыр, вазим вали, хавасла юра, ян рать, Надежда Заваскова, мимоза ятла юрба пырза гереть эфира, хавасын пурде итлетьпыр.

Это Ван Радио. Педем Республика. Верхом Синче. Ван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары. Улица Лесная, дом 2.
2: Таван Радио и Ферринджи. Шандалок Шинчень.
3: Погода Ширембере, сайт Пельдернетерах, Шидес Вагатрача, Вашинре, Уярдарах, Шандалок Пулать. Шерли Республикара, Вуна, Вунбилек. Шубашкарда, Вуниге, Вун 2, до градус таран Ожабуле. Шильтер Ленджин, Тюлекварить. Иран Республикара, Ширембиле, градус таран Ожабуле.
2: Перинпе Перле, Кирек Епле, Шандалок Таван. Таван Радио.
4: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
5: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Таван радио итле. Камалашикле. Таван радио.

0: Таван радио эфирінде Саламзин каларами.
1: А то сэм, салам зэнь, каларим, эфирда малалах парать. Палах перем выгаджену майл забыма, ща вам бада щебычен зэне салам на самах сэмбе, саундарма. Эльгири стеген зэм, эльгирими булдарайчыга, ВК сайт ритаван радиушка нинче, палах езир щебычен зэне салам на самах сэмбе, азатма саундарма булдарадар, азатса, комментарий уйрем не перем пост энджи, тогда палах утмал двата, вуна, ноль вище, тюрифер телефоне беде, палах шынгарав, эбир ежинма, хадир, чакн бергеман за ангайры, малала перенхалева, вара тазлать юра ваджири, перем бада васкать головацкий мокрыми ресницами ятла юраба, хачинахта дахта тени юра пулейха е каштахранта да, щах юра гыщиной тень сыбула жатпарда, курубар малала, чамбада тусым, перембег пулар, таван гумчинчем, хавас лакамал пурнене тебргут снатпар.
2: Солнце уходит в закат, знаю, пора отправляться, мысли все громче звучат. Странно, так странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно. В моей руке твоя рука —

0: Таван дебіль каларам. Тюре ефір телефоня утмалдвата вонна нульвища.
1: Тут сэмі біргалек таврын дабар, пірім бара гунда шабах щитні шынгарава, шынгаравба саламба васкать пірім бада галіна, і бірна салам галамашкан майта забарат пар алло ірыгун зірем.
2: Ürüğüm bu bir vadim. Kına badi ve sözün dil kaşın badi ve nizin ganin dışın gülazına çıktı. Ve bir bayan şagilemli de şivelli. Bun hamın kinimi padi ve rayonindi Nırvaş rayonu de burnagan Nikitina Sirlanına Şuranlı gündü gibi ışın ışın zavamla zıvarap bur. Ona şirip sığlık, dili yuradu sınat bur. Yalan şim gerek kilişi gücalandır. Öktüm bir adı zem San Sire Zetta Alıştıvanım Purnu Şasavın da zayıştadır. Danil gümene Sürbü randı Şükmetredir. Ики харвезин день стар мне гаймала всякую ниндзя. Даша школ авто болюре, болю шубашка давренец, бо служаван давренец, зем адисем будем оттуда везин. Везин еще в ссылах у нас подела, нас чуваши ума не бещи в ссылах пулдар. Мы нашли это без бором гунжил был пулдар. Все лишние еще кордовар был, дюрат на даванне зем. Тушил даже не кчанда герегеринян дадыстер. А повались на будущий рану рюзагайна был дадам. Везем ере стопана пана. А повырни деге цельни безе хошин, где цельзе ошин за царяща. Юрат на диваном. Я вам нащала. Прилеки лишь прежде буду нащу. Сегодня вам на куда щелу тагр был дыр турвану гунжулу вором был дыр. Салам лагани, кежем бадерен день. Каля пожен семье. Эльвира Юмаген земли тогда. Анписа ингежен земли тогда мен бурдавани земли кистен зем. Тарда быш вадим их пирату. Са пиреньки ними салам лама. Майду забаны бы панажен. Побирам пардиагаген бек. Мастурда пулдарула. Пирен жене схидеприя. Ну май бурын андерле. Мисе жуньян жукла. Вой галнай это упра. Тава
1: Пити камала, но мне хван балаки братья хочу над прочак самах сим чем мне. Изер тогда балакун вали хавасла юрда ица я рашен жеплаем.
2: Гранда дюгу не ади без илеза салам салам на таговарашен хирик тулок или юра тут надо. Я вам на всем бег себе сасер бабире самым дарза додер. Эбер радиозер пур наймат то вол бире пур на сера полуш сабурать.
1: Тавах, тавах, палахрана, радио, гуне, бирпала, то вобраха, таван, хумчинджи, иргизалам, иргизалам, саламархаун, дай, биркати, лукьянов, вату, вобрачанах, шагмик, анонс, то заговора скелеть, таван, таван, бака, ларма, и бащи, дипкати, батнича, бада, он, да, валах, парни, зембулечка, тавах, сирешен, гаражен, гарина, хавас, лакон, зрение, сонат, прибир.
2: Ага, тогда вы швадим.
1: Моча Владу Сэм Халевара Малалах Кучат Пропирин Кунда Щерачиха Людмила Семенова Черзана. Добрый день, Таван Радио. Хочу поздравить свою кумушку Яковлеву Веру Петровну с днем рождения. Желаю всего самого-самого наилучшего. Тенья Кунда, Пити Камала и Бердя Блабузасан Вера Петровна на Салам Латпар. Мень Борочун Дан Вардан. Вот ща плату сэм. Халенди аплаву засан в этот небах на мае курада пирень серембе сыв была шмалы саманчи цепарать. Тени щеницы пахма пулать. Пульга комментарий у ремне тогда хта тени кундащи цель герня. И ты еще разем я пущу цель герня не зем. Пагат прочинится брат про пирень ушкана, еб анлана дырах кунда урах щурызем щитцы эльгеремень, щапла и перпурим пяти палашрамар. Халява роман те бургут калазах вараскелет тусэма, шабах ран, радио куня чинах та щидеть. Ран вара таван таван башо программа рам, Катя Лукьянова тогда эбир эбе полуп. Вот он да, я эбир терля парни земди валя тару, причем бада. Ирдень бех, щечерем бех, перембе была Саша Натпар. Халява ра перембада васкащи каля хюрызем, щак сама Мантрачи цепаращи пирень бада камземха. Леонид Захаровпа, Екатерина Лукьянова, Васкаща, Санан, Кучузем, Ятла, Юраба, Щивах, Вахатрах, Вазем, Прозагрещи, Плейлизда, Хачинах, Пулич, Тадахта, это Юрзем, Пурниде, Халас, Лагамолсун, Захаварадап, Чибер, Чибер, Лаях, Камалба, Пурди, Юлар.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Моргавши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

0: Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Таван
1: Радио. В Чувашии 14 часов.
2: Чуваш Янре, вон 2 до сихить.
3: Категория 16+.
4: Новости на Таван Радио.
2: В Маргаушах завершается строительство новой поликлиники. На Ядринском шоссе усилен контроль за соблюдением требований дорожных знаков. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. В Маргаушах завершается строительство новой поликлиники. Объект проинспектировала депутат Госдумы Алла Салаева. Медучреждение возводится в рамках народной программы и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и сможет принимать 150 человек за смену. Отдельный современный блок объединит взрослое и педиатрическое отделение. Продумана логистика, создаются комфортные условия и для пациентов, и для врачей. После завершения отделочных работ начнется установка современного оборудования. Подрядчики заверили, ко дню республики объект будет сдан в эксплуатацию, сообщила парламентарий.
5: Здесь, в больнице, к которой прикреплено примерно 30 тысяч населения, завершается строительство отдельного блока, который будет включать в себя и педиатрическое отделение, и взрослое отделение. Очень правильная, хорошая логистика. И строительство выходит уже на финишную прямую. Условия для специалистов создаются. И с точки зрения здравоохранения, будущее у жителей Маргаушского округа однозначно есть.
2: В Чебоксарах на участке Ядринского шоссе в районе кольцевого перекрестка Роща начал работу автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД. Он контролирует соблюдение требований знаков, запрещающих остановку и стоянку. Этот участок отличается интенсивным движением и активной работой общественного транспорта. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи, снижают пропускную способность дороги и могут ограничивать обзор, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги» министр транспорта Максим Петров. Жителям напоминают, соблюдение правил дорожного движения напрямую влияет на безопасность. Строительные отходы – не проблема, а ресурс. В Минприроды Чувашии обсудили механизмы урегулирования отрасли. Ежегодно в республике образуется 35 тысяч тонн строительных отходов. На переработку уходит не более 8%. Остальное захоранивается на полигонах. Хотя бетон, битум, древесина являются вторичным сырьем. Особый вызов 2026 года – капремонт 38 школ, откуда ожидается поступление еще 29 тысяч тонн мусора. Главный барьер – отсутствие нормативной базы. В связи с этим предложено законодательство. Законодательно закрепить для подрядчиков обязательство перерабатывать не менее 25% строительных отходов. Это стратегическая цель нацпроекта «Экологическое благополучие», а также разработать меры господдержки для создания экономической мотивации. Задача – выйти на 90% утилизации. В Батыревском округе при пожаре пострадала сельчанка. Возгорание произошло в ночь на 6 мая в жилом доме в селе Сугуты. Огонь охватил деревянные стены комнаты на 9 квадратах. 51-летняя хозяйка успела проснуться и выбраться во двор, однако получила ожоги. Женщину доставили в больницу. Спасатели ликвидировали возгорание через полчаса, отстояв здание. Предварительная причина ЧП – аварийный режим работы электросети. Всего за сутки в республике зарегистрировано 10 пожаров, а с начала года 403. В МЧС России по Чувашии призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения признаков возгорания немедленно сообщать по телефону 112. В Новочебоксарске у домов 10 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших узников концлагерей прошла акция «Парад у дома ветерана». К ним приехали кадеты городских школ и творческий коллектив Дворца культуры «Химик». Для каждого устроили небольшой парад и концерт с песнями, словами благодарности и искренним вниманием. Фашисты хотели нас поработить, но у них ничего не вышло. Наоборот, советские войска вошли в Берлин и добили зверя в его логове. Вспоминает современник тех событий ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич. Он стал первым, кого поздравили с наступающим праздником. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Шандалык пач ваш академи драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хакла кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шуихинь вун биллек тогда вунул тамашсенже, сцена жинже, мажардени, мэндени, юрла тажала камить. Спектакль хальги щамрак щем язене мажарла бурнышра, мэнь хаклы жинжень жугашла тарать. Билет туянма васкар. И цабльмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погоды 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа –
9: все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
13: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
14: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
15: А Чебоксар, дыши-мурши, слушай радио для души. Чебоксары 103, Шимурша 94 FM. Таван радио.

Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

радио. Слушай, Таван радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван Радио и Ференче, Сяндалок Чинчень.
6: Погода Ширембере, сайт Пельдернетерах, Щидес Вагатрача, Вашинре, Уярдерах, Сяндалок Пулать. Щерли Республикара, Вуна, Вунбилек. Шубашкарда, Вуниге, Вун 2 до градус таран Ожабуле. Щильтер Ленчень, Тюлекварейть. Иран Республикара, Ширембиле, градус таран Ожабуле.
5: Перенбе Перле, Кирек Епле, Сяндалок Таван. Таван Радио.
7: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Таван Радио.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Чебоксары выбирают Таван Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

Нужно. Таван Радио. Ящики 98.7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Чувашии 15 часов.
1: Чуваш Янре, Вунбилек Сиеть.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: Республика присоединилась к международной акции «Сад памяти». В Чувашии возможны перебои в работе связи. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. Глава Чувашии Олег Николаев присоединился к международной акции «Сад памяти». В преддверии Дня Победы руководитель региона принял участие в высадке 150 саженцев туи в парке «Родник памяти» в селе Ишаки Чебоксарского округа. Место выбрано не случайно. По преданию, воины перед отправкой на фронт приходили к источнику испить воды, чтобы обрести силу и храбрость. Акция имеет для Чувашии особое значение. За 6 лет участия в ней посажено более 560 тысяч деревьев. В этом году высадят еще 54 тысячи. Это вклад в общее дело, инициированное президентом Владимиром Путиным. Сегодня каждое дерево становится живым памятником защитникам Отечества, тем, кто отдал жизнь в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, подчеркнул Олег Николаев. В период до 9 мая включительно жители и гости республики могут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильной связи и мобильного интернета. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности в праздничные дни, отметили в Минцифры Чувашии. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать при планировании передвижений и повседневной активности, а также предусматривать альтернативные способы связи в случаях возможных перебоев. Количество пострадавших при атаке ВСУ, произошедшей накануне в Чебоксарах, выросло до 37 человек. В их числе двое погибших. По последним данным Минздрава Чувашии, в медицинских организациях республики остаются 11 человек. Трое из них в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях. Вопрос оказания медицинской помощи находится на особом контроле главы Чувашии Олега Николаева. Продолжение темы. В Чебоксарах бригады Дорекса приступили к ремонту навесов подземного пешеходного перехода около МТВ-центра, поврежденного из-за удара БПЛА в ночь на 5 мая. Пока специалисты оперативно устраняют последствия, объект будет закрыт. В администрации города просят пешеходов временно пользоваться наземными переходами на соседних улицах. Жители призывают не рисковать и не пытаться сократить путь в неположенных местах. Теперь читатели с ограниченными возможностями здоровья тратят существенно меньше времени на поиск и получение книг в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого. Учреждение успешно завершило проект «Бережливое штрих-кодирование». Маркировка изданий позволила автоматизировать систему выдачи и приема литературы. В первую очередь штрих-кодированию поверглись краеведческие издания. Это 20 тысяч книг. Всего библиотека насчитывает почти 210 тысяч экземпляров. Полученный опыт будет распространен на оставшуюся часть фонда, рассказали в Минкультуре. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.

Шимурша выбирает Таван Радио. 94 FM. Таван Радио. Шимурша 94 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Время рекламы.
5: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
14: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
15: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
16: Чунра, Сюргихевель Чудактор, Таван Радио.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван радио.

0: другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.
1: Прогноз погоды на Таван радио представляет Атака Моторс, официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
2: Едем

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352 201-130.
1: Тван радио эфиринче, Шандалык шинчень.
2: Погода Ширембере сайт пельдерне тарах шидес вагатрача вашенре уярдарах шандалок пулать. Шерли республикара вуна вун билек. Шубашкарда вун еге вун 2 градус таран ожа буле. Шильтерле инжен тюлек варейть. Иран республикара Ширембиле градус таран ожа буле.
1: Перинбе перле кирек епле шандалок та аван. Тыван радио.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
4: Категория 16+.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. И всегда готовы спуститься с небес на землю. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.

Другой такой волны нет. Табан радио. Моргавши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Чувашии 16 часов.
1: Чуваш Янре, вунул да сихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: В Маргаушах завершается строительство новой поликлиники. На Ядринском шоссе усилен контроль за соблюдением требований дорожных знаков. Подробнее далее в студии Екатерины Ершова. В Маргаушах завершается строительство новой поликлиники. Объект проинспектировала депутат Госдумы Алла Салаева. Медучреждение возводится в рамках народной программы и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и сможет принимать 150 человек за смену. Отдельный современный блок объединит взрослое и педиатрическое отделение. Продумана логистика, создаются комфортные условия и для пациентов, и для врачей. После завершения отделочных работ начнется установка современного оборудования. Подрядчики заверили, ко дню республики объект будет сдан в эксплуатацию, сообщила парламентарий.
5: Здесь, в больнице, к которой прикреплено примерно 30 тысяч населения, завершается строительство отдельного блока, который будет включать в себя и педиатрическое отделение, и взрослое отделение. Очень правильная, хорошая логистика. И строительство выходит уже на финишную прямую. Условия для специалистов создаются. И с точки зрения здравоохранения, будущего у жителей Маргаушского округа однозначно есть.
4: В Чебоксарах на участке Ядринского шоссе в районе Кольцевого перекрестка Роща начал работу автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД. Он контролирует соблюдение требований знаков, запрещающих остановку и стоянку. Этот участок отличается интенсивным движением и активной работой общественного транспорта. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи, снижают пропускную способность дороги и могут ограничивать обзор, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги» министр транспорта Максим Петров. Жителям напоминают, соблюдение правил дорожного движения напрямую влияет на безопасность. Строительные отходы не проблема, а ресурс. В Минприроды Чувашии обсудили механизмы урегулирования отрасли. Ежегодно в республике образуется 35 тысяч тонн строительных отходов. На переработку уходит не более 8%. Остальное захоранивается на полигонах. Хотя бетон, битум, древесина являются вторичным сырьем. Особый вызов 2026 года – капремонт 38 школ, откуда ожидается поступление еще 29 тысяч тонн мусора. Главный барьер – отсутствие нормативной базы. В связи с этим предложено законодательно закрепить для подрядчиков обязательство перерабатывать не менее 25% строительных отходов. Это стратегическая цель нацпроекта «Экологическое благополучие», а также разработать меры господдержки для создания экономической мотивации. Задача – выйти на 90% утилизации. В Батыревском округе при пожаре пострадала сельчанка. Возгорание произошло в ночь на 6 мая в жилом доме в селе Сугуты. Огонь охватил деревянные стены комнаты на 9 квадратах. 51-летняя хозяйка успела проснуться и выбраться во двор, однако получила ожоги. Женщину доставили в больницу. Спасатели ликвидировали возгорание через полчаса, отстояв здание. Предварительная причина ЧП – аварийный режим работы электросети. Всего за сутки в республике зарегистрировано 10 пожаров, а с начала года 403. В МЧС России по Чувашии призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения признаков возгорания немедленно сообщать по телефону 112. В Новочебоксарске у домов 10 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших узников концлагерей прошла акция «Парад у дома ветерана». К ним приехали кадеты городских школ и творческий коллектив Дворца культуры «Химик». Для каждого устроили небольшой парад и концерт с песнями, словами благодарности и искренним вниманием. Фашисты хотели нас поработить, но у них ничего не вышло. Наоборот, советские войска вошли в Берлин и добили зверя в его логове. Вспоминает современник тех событий, ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич. Он стал первым, кого поздравили с наступающим праздником. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрык шемьезене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Итса бельмели телефон. Ултмылыкке херагулта вун улта.
3: Тван радио эфиринже, шандалык шинжень.
4: Погода Ширембере сайт пельдерне тарах чудес вагатра чаваш енре уярдарах шандалок пулать. Шерли республикара вуна вун билек. Шубашкарда вун ниге вун 2 градус таран ожа буле. Шильтерле энжен тюлек варить. Иран республикара Ширембиле градус таран ожа буле.
3: Пирин пеперле кирек епле шандалок та аван. Тван радио.
5: Время рекламы.
6: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия Л номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: То, что вам нужно. Нужно. Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Японияге жолдан асыра хизем вали.
1: Йола тавража.
2: Паян хигу начилай же радио итлеть. Приземжень вел юрокеве пуянлыхе актуалла пельдерюшел гуще. Те приземжень лайх камылдуем пая. Паян хи каларамра республикара радио янарама бышла ныне аза илебер. Чавашла калачаган эфир менле адаланна. Малала пелебер.
1: Йола тавража.
2: Пинде дагыр жер ширумылтымыш шулдашу башкарда инженер энтузиаст сем перремеш передача гадерсленя. Эфир шадардацан да чаваш сымаге янарамады дынна. Шыбахшак шулдан шутлав бырать. Шавгунран бышлаза чавашла перремеш радиокаларам эфира духна. Анчахун чинде бурныш вырында дыман. Шубашкарды перремеш ежену радиостанции пинде дагыр жер вундыхырмыш шулдах ишленя. Пинде дагыр жер ширымыш шулда ана Россия телеграф агентствин хыбаризене ежен бавырнаштарна. Хажат семунчухне аякры ялзене эрнере каяюл защитне. Калажаган эфир теп информация шылгучи шутланна.
1: Йола тавража.
2: Пинде дагыр жер ширим билик мыршылда канашра радио тутизен обществе энтузиаст сень ушкыне эргеленне. Унда агали радио камалаган зем журналист сем булна. Везем передачик сене шергуши жинже выштарна. Хрещен геленже сасавыйла даган хатер лартна. Пинде дагыр жер ширим закрмышыл дельне теделде сагыр жер радио.таран анлатна. Пинде дагыр жер водарики мыршыл хипужу уйен сагырмышынче пиде бызык шидюню болна. Унчухне шубашкарда адалхиринче чищулли вырында хватла РВ 702 радиостанция ишлемедыдынна. Эфир анлы зарылна галарыш паужылна. Итлер шубашкар галачать. Слушайте, говорит Чебоксары.
1: Йола тавража.
2: Шавынданба радио республика засы был задача. Варжичулезенче тата космоза Алла Ильне Дабхарда, Чавашень Хаенчапла Ивлне, Андриан Николаев космонавт Акеце Ильне Вагатра Шубах радио Пирин Яндерсень Патерла Хибещи Деневедем Шинчен Чималдан Галазабана. Интересли факт обор. Чаваш радио Венчи Буян Фанатикинче, Херехпинетла Хайне Эверле аудиозапись упранать. Везень Шуденче Иртнегун Зензасы Зем, спектакль Зем, концерт Зем. Самахмай Варамемерле передача до Сахалмар. Теслехрень Адалба Урал Гушинче радиожурнал Утмул Жилутла Эфираду Гадинде.
1: Йола тавража.
2: Чавашла программа Зем Паян Даяна Раще. Эфирда юратна музыка композиции Зенета да узала нума информация Ильпе Булать. Шиример Шилзинче Харбор Хой Осталана приемник Сенчень Бушлаза цифры эфиры Даран Паян Чаваш Янри Радио Пиде Бузык Юзем Дуна. Шивах Вахатрата Дахта Терли Факт Папалаштарабар. Каларома электронный ресурс Сень материали Зембеуза Курза Хадерления.
1: Таван радио эфиринче Йола тавраже кларом.
3: Курназя Сергей Лемкерцев. Таван радио. Курназя Сергей Лемкерцев. Таван радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: По данным сайта «Погоды 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше нуля.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Время рекламы.
8: Магазин «Стройхозтовары» на Хевежской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хевежская, 15/1.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Вся жизнь республики на родной волне. Таван Радио.

Автован Радио. Педем Республика. Перехом Синче. Таван.

радио. Слушай, Таван радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио.

0: Чувашии 17 часов.
1: Чуваш Янре, Мунжиджа Сихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: День Победы проведут без масштабных торжеств. В Чебоксарах прошел прием граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Подробнее далее в студии Екатерины Ершова. В связи с массовой атакой ВСУ на республику на оперативном совещании главой Чувашии Олегом Николаевым принято решение изменить формат праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. 9 мая пройдет без масштабных торжеств. Все знаковые акции, уроки мужества с участием ветеранов и бойцов СВО, возложение цветов и свеча Победы состоятся. Парады дошколят и юнармейцев пройдут на территориях учебных заведений без массового скопления людей. Основной акцент на память, солидарность и единство. Мы гордимся подвигом предков и берем на себя полную ответственность за помощь каждому пострадавшему сегодня. Чувашия едина, и вместе мы справимся, подчеркнул руководитель региона. Продолжение темы. Сегодня в управе Ленинского района Чебоксар прошел прием граждан, чьи дома пострадали от ударов беспилотников. На месте консультировали представители горадминистрации, прокуратуры, профильных министерств и ведомств. Особое внимание уделили психологической поддержке. Специалисты-психологи работали с каждым, кому необходима помощь. Во время приема обсудили план работы. От сроков обследования пострадавшего жилья до порядка выплат за поврежденное имущество и проведения ремонта. Как сообщил мэр Станислав Трофимов, ни один вопрос не останется без ответа. Ни одна просьба без внимания. По всем возникающим вопросам жители также могут обратиться по телефону горячей линии 23 50 76. К другим темам. В Канашском межтерриториальном медицинском центре начался капитальный ремонт родильного и гинекологического отделений. На эти цели выделено более 216 миллионов рублей. Объект проинспектировала председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», министр здравоохранения Лариса Тарасова. Сегодня здесь ведутся демонтажные работы. Специалисты снимают старые перегородки, потолки и перекрытия, системы водоснабжения и отопления. Данное отделение обслуживали жители семи округов – Канашского, Янтиковского, Урманского, Марского и Бресинского, Батыревского, Ячикского и Шамуршинского. На время ремонта пациенток примут другие профильные медорганизации. Обновленное отделение должны открыть в декабре текущего года. Вмешательство прокуратуры привело к восстановлению транспортного сообщения между населенными пунктами Мариинского посада. Ранее в деревню Сотниково ходил пассажирский автобус. Однако во второй половине прошлого года по причине нерентабельности перевозчик приостановил обслуживание маршрута номер 166 Марпасад-Сотниково-Большое-Шигаево-Марпасад. Прокурорская проверка показала, что администрации своевременно не был разработан тариф на перевозку, в связи с чем заключение нового контракта не предоставлялось возможным. После внесенного представления местные власти провели соответствующую работу. На сегодняшний день маршрут с периодичностью 5 раз в день вновь запущен и функционирует в полном объеме. Сезон круизной навигации в Чувашии набирает обороты. Только за первые две недели после ее открытия Чебоксарский речной порт принял 26 туристических теплоходов и почти 3000 пассажиров, сообщает пресс-служба организации. С сегодняшнего утра у причала стояло 5 туристических теплоходов. А сейчас здесь пришвартованы лайнеры «Александр Пушкин», «Игорь Стравинский», «Урал» и «Кронштадт». Чебоксары – это не просто остановка, а начало ярких впечатлений и открытий на Волге, добавили представители порта. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио.
5: На родной волне.
6: Я пишу тебе

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

Нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
7: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой, настоящий.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
8: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: Таван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

0: ТК Моторс. Чаваш Енри, Черри, тогда Теннет, автомобиль бренджезынь, официально дилер-центре палаштарать.
1: Шергуньехи Оша, АТК Моторс пагаца и летпер, хали он дачи юних аксем, чанга Теннет, тащичи кроссовера, тенех, иги миллион да тагрвунда гарбинде, тагр шерденгерем пучла за эльме булать, шубашкарды, варману раменче и кемыш шердагилер, саккар сагрун вища алла икке, ширем вунбер, вадар, номер бежен гравлар. Акции и гвинде ширемултам шухи, шуихин вадар брэмжечень буря, афер тамар.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
5: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Щербин Юра. Щербинкевич Ржевинче. Таван Радио.

с нами Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Чувашии 18 часов.
1: Чуваш Янре, Вунзакар Сихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: В столице Чувашии 70 специалистов оценивают ущерб после атаки БПЛА. Чебоксарский аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Подробности далее в студии Екатерины Ершова. Власти Чувашии обсудили исполнение указа о режиме чрезвычайной ситуации. Вчерашняя массированная атака БПЛА повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Как отметил глава республики Олег Николаев, введение ЧС позволяет оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь. Сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба. Строители приступили к замене остекления и ремонту. В пунктах временного размещения уже приняли более 1000 человек. Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Заявления принимаются через госуслуги или МФЦ. Для оперативной связи в Чебоксарах на улице Ивана Яковлева развернут штаб. Также действует телефон поддержки 260808. В период до 9 мая включительно жители и гости республики могут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильной связи и мобильного интернета. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности в праздничные дни, отметили в Минцифры Чувашия. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать при планировании передвижений и повседневной активности, а также предусматривать альтернативные способы связи в случаях возможных перебоев. Чебоксарский аэропорт расширяет географию. С 15 июня запускается регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Это субсидируемый рейс, организованный при поддержке правительства республики. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Вылет из Чебоксар в 6:15. Раннее расписание позволяет прилететь в столицу Беларуси утром, сохранив полный день для деловых встреч или отдыха, отметили в организации. Международный терминал уже готовится к новым пассажирам. Проверяется оборудование, обновляются навигационные указатели, настраивается работа стоек пограничного контроля. Продажа билетов откроется в ближайшие дни. В Чебоксарах и Новочебоксарске завершается отопительный сезон. Действующие правила разрешают отключать отопление не раньше дня, следующего за пятидневным периодом со среднесуточной температурой воздуха выше 8 градусов. Все условия исполнятся 7 мая. Теплоснабжающим организациям поручено прекратить подачу теплоносителя в систему теплоснабжения, сохранив горячее водоснабжение. После завершения отопительного сезона коммунальные службы и управляющая компания приступят к плановой проверке систем к следующему осенне-зимнему периоду. В селе Ячики зажгли 14-й вечный огонь в республике. Мемориал воину-освободителю подключили к сетевому природному газу благодаря проекту «Газпрома «Храним огонь победы». Частицу пламени в населенный пункт доставили от монумента воинской славы в Чебоксарах. Почетное право зажечь вечный огонь получили участник специальной военной операции Евгений Михайловский и учащийся Ячикской школы имени Героя России Николая Петрова Юлия Петрова. Как сообщили в Минкультуры, огни продолжат зажигать. В канун 9 мая пламя вспыхнет в Урнарах, Комсомольском, Мариинском Посаде и Алатыря. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: В униге жулданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шуихинь вунбиллек тогда вунултымаш сэнже, сэна жинже, мэжрдени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шем езене мэжрлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жухашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вунулта.
3: Погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
7: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии». Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер TU-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.
9: Юра Кеве и Даминджи.
10: Тван Радио.
9: Уладар. Чирулта тада пилик ФМ.
11: Шимерле. Чертвата ФМ.
10: Тван Радио.

Бурная, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Бурная, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

рядом. Алатырь 106.5, Шимурша 94 FM. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
6: Погода Ширембере сайт пельдернетерах чудес вагатрача вашенре уярдарах шандалык пулать. Шерли республикара вуна вунбилек. Шубашкарда вун еге вун 20 градус таран ожа буле. Шильтерле инжень тюлек варейть. Иран республикара Ширембиле градус таран ожа буле.
5: Перинпе перле кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
7: Время рекламы.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
9: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
5: Щербин Юра. Щербинкеве Щержевинче. Таван Радио.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерле 104.0. Таван радио.

Зыр кумалаган юрызем, Таван радио хумизем жинче. Шубашкар, шер тада виче ФМ. Уладар, шерул тада пилик ФМ.

0: Чувашии 19 часов.
1: Чуваш Янре, Вундагар Сихеть.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: День Победы проведут без масштабных торжеств. В Чебоксарах прошел прием граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. В связи с массовой атакой ВСУ на республику на оперативном совещании главой Чувашии Олегом Николаевым принято решение изменить формат праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. 9 мая пройдет без масштабных торжеств. Все знаковые акции, уроки мужества с участием ветеранов и бойцов СВО, возложение цветов и свеча Победы состоятся. Парады дошколят и юнармейцев пройдут на территориях учебных заведений без массового скопления людей. Основной акцент на память, солидарность и единство. Мы гордимся подвигом предков и берем на себя полную ответственность за помощь каждому пострадавшему сегодня. Чувашия едина, и вместе мы справимся, подчеркнул руководитель региона. В продолжение темы, сегодня в управе Ленинского района Чебоксар прошел прием граждан, чьи дома пострадали от ударов беспилотников. На месте консультировали представители горадминистрации, прокуратуры, профильных министерств и ведомств. Особое внимание уделили психологической поддержке. Специалисты-психологи работали с каждым, кому необходима помощь. Во время приема обсудили план работы. От сроков обследования пострадавшего жилья до порядка выплат за поврежденное имущество и проведения ремонта. Как сообщил мэр Станислав Трофимов, ни один вопрос не останется без ответа. Ни одна просьба без внимания. По всем возникающим вопросам жители также могут обратиться по телефону горячей линии 23 50 76. К другим темам. В Канашском межтерриториальном медицинском центре начался капитальный ремонт родильного и гинекологического отделений. На эти цели выделено более 216 миллионов рублей. Объект проинспектировала председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», министр здравоохранения Лариса Тарасова. Сегодня здесь ведутся демонтажные работы. Специалисты снимают старые перегородки, потолки и перекрытия, системы водоснабжения и отопления. Данное отделение обслуживали жители семи округов – Канашского, Янтиковского, Урманского, Марского и Бресинского, Батыревского, Ячикского и Шамуршинского. На время ремонта пациенток примут другие профильные медорганизации. Обновленное отделение должны открыть в декабре текущего года. Вмешательство прокуратуры привело к восстановлению транспортного сообщения между населенными пунктами Мариинского посада. Ранее в деревню Сотниково ходил пассажирский автобус. Однако во второй половине прошлого года по причине нерентабельности перевозчик приостановил обслуживание маршрута номер 166 Марпасад-Сотниково-Большое-Шигаево-Марпасад. Прокурорская проверка показала, что администрации своевременно не был разработан тариф на перевозку, в связи с чем заключение нового контракта не предоставлялось возможным. После внесенного представления местные власти провели соответствующую работу. На сегодняшний день маршрут с периодичностью 5 раз в день вновь запущен и функционирует в полном объеме. Сезон круизной навигации в Чувашии набирает обороты. Только за первые две недели после ее открытия Чебоксарский речной порт принял 26 туристических теплоходов и почти 3000 пассажиров, сообщает пресс-служба организации. С сегодняшнего утра у причала стояло 5 туристических теплоходов. А сейчас здесь пришвартованы лайнеры «Александр Пушкин», «Игорь Стравинский», «Урал» и «Кронштадт». Чебоксары – это не просто остановка, а начало ярких впечатлений и открытий на Волге, добавили представители порта. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

Ибриси выбирает Таван Радио. Радио. Ибриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37-28-80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
7: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Не повторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
9: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
5: «АЛЛАТЫРЬ» выбирает Таван Радио. 106,5 FM. Таван Радио. «АЛЛАТЫРЬ» 106,5 FM.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль. Время стоп, стоп.

0: вчера.
1: Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

94,4. Шумерля 104,0. Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 88352-201-130.
1: О погоде. Быстро и коротко.
2: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше ноля.
1: С нами всегда хорошая погода.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
4: Категория 16+.
5: Продажи на 45 тысяч ППЛА. Противник признал превосходство наших подразделений по количеству дронов и по эффективности их применения. Служба в войсках беспилотных систем – это не просто профессия. Это новый вызов, требующий решимости и готовности к реалиям современности. В нашем мире дроны – это не просто техника. Это оружие, защита и глаза в воздухе. Запишись на обучение. Путь на шаг впереди.
1: Юрла Чувашла. Калаш Чувашла. Итле Чувашла. Таван Радио.

Любимая Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

0: Категория 12+.
1: Прогноз событий дня на Таван Радио.
2: О событиях на предстоящий день далее в нашем эфире. Вы слушаете звездный прогноз для всех знаков зодиака на 7 мая. Удача будет сопутствовать всем, кто не станет лениться. Ловите момент. Если кому-то сейчас нужна поддержка в важном вопросе, наступает благоприятное время поговорить по душам с близким и надежным человеком. Звезды предлагают морально и физически подготовиться к тому, что придется быть в центре значимых событий. Чтобы справиться с сильным соперником или сложной ситуацией, важно продумать детали плана действий заранее. Обратите на это особое внимание. Множество направленных усилий обязательно приведут к цели. Дерзайте. Вы слушали прогноз событий дня на 7 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру. Приятного и удачного дня всем!
1: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио. Таван Юрыба. Сюрхи Камалба. Таван Радио.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

0: Чуваши 20 часов.
1: Чуваш Янре, Ширам Сихеть.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: В столице Чувашии 70 специалистов оценивают ущерб после атаки ППЛА. Чебоксарский аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Подробности далее в студии Екатерины Ершова. Власти Чувашии обсудили исполнение указа о режиме чрезвычайной ситуации. Вчерашняя массированная атака БПЛА повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Как отметил глава республики Олег Николаев, введение ЧС позволяет оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь. Сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба. Строители приступили к замене остекления и ремонту. В пунктах временного размещения уже приняли более 1000 человек. Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсация за утрату имущества и пособия по здоровью. Заявления принимаются через госуслуги или МФЦ. Для оперативной связи в Чебоксарах на улице Ивана Яковлева развернут штаб. Также действует телефон поддержки 260808. В период до 9 мая включительно жители и гости республики могут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильной связи и мобильного интернета. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности в праздничные дни, отметили в Минцифры Чувашия. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать при планировании передвижений и повседневной активности, а также предусматривать альтернативные способы связи в случаях возможных перебоев. Чебоксарский аэропорт расширяет географию. С 15 июня запускается регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Это субсидируемый рейс, организованный при поддержке правительства республики. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Вылет из Чебоксар в 6:15. Раннее расписание позволяет прилететь в столицу Беларуси утром, сохранив полный день для деловых встреч или отдыха, отметили в организации. Международный терминал уже готовится к новым пассажирам. Проверяется оборудование, обновляются навигационные указатели, настраивается работа стоек пограничного контроля. Продажа билетов откроется в ближайшие дни. В Чебоксарах и Новочебоксарске завершается отопительный сезон. Действующие правила разрешают отключать отопление не раньше дня, следующего за пятидневным периодом со среднесуточной температурой воздуха выше 8 градусов. Все условия исполнятся 7 мая. Теплоснабжающим организациям поручено прекратить подачу теплоносителя в систему теплоснабжения, сохранив горячее водоснабжение. После завершения отопительного сезона коммунальные службы и управляющая компания приступят к плановой проверке систем к следующему осенне-зимнему периоду. В селе Ячики зажгли 14-й вечный огонь в республике. Мемориал воину-освободителю подключили к сетевому природному газу благодаря проекту «Газпрома «Храним огонь победы». Частицу пламени в населенный пункт доставили от монумента воинской славы в Чебоксарах. Почетное право зажечь вечный огонь получили участник специальной военной операции Евгений Михайловский и учащийся Ячикской школы имени Героя России Николая Петрова Юлия Петрова. Как сообщили в Минкультуре, огни продолжат зажигать. В канун 9 мая пламя вспыхнет в Урнарах, Комсомольском, Мариинском Посаде и Алатыря. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио.

0: Шандалық пачы ваш Академи драма театры балаштарать.
1: Вынеге жылдан асларах радио легензен валли.
2: Хаклы курагензен. Чаваш Академи драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрык шемьезене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше нуля.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия Л номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
8: То, что вам нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

Бурназя, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Бурназя, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

0: радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.
1: У каждого есть огонек. Он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче, шандалок шинчень.
6: Погода хиримбере сайт пельдернетерах шидес вагатрача вашенре уярдарах шандалок пулать. Шерли республикара вуна вунбилек. Шубашкарда вуниге вун 20 градус таран ожабуле. Шильтерле инжень тюлек варить. Иран республикара ширимбиле градус таран ожабуле.
5: Перинбе перле, кирек епле шандалок та аван. Таван радио.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Эберпурди Вархумзинзер. Таван радио. Ельдик Тагрвунцакар Тадаши ЧФМ. Эберпурди Вархумзинзер. Таван радио.

которое сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

0: Чувашии 21 час.
1: Чувашьинре, Ширымбер сигеть.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: В Маргаушах завершается строительство новой поликлиники. На Ядринском шоссе усилен контроль за соблюдением требований дорожных знаков. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. В Маргаушах завершается строительство новой поликлиники. Объект проинспектировала депутат Госдумы Алла Салаева. Медучреждение возводится в рамках народной программы и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и сможет принимать 150 человек за смену. Отдельный современный блок объединит взрослое и педиатрическое отделение. Продумана логистика, создаются комфортные условия и для пациентов, и для врачей. После завершения отделочных работ начнется установка современного оборудования. Подрядчики заверили, ко дню республики объект будет сдан в эксплуатацию, сообщила парламентарий.
4: Здесь, в больнице, к которой прикреплено примерно 30 тысяч населения, завершается строительство отдельного блока, который будет включать в себя и педиатрическое отделение, и взрослое отделение. Очень правильная, хорошая логистика. И строительство выходит уже на финишную прямую. Условия для специалистов создаются. И с точки зрения здравоохранения, будущее у жителей Маргаушского округа однозначно есть.
3: В Чебоксарах на участке Ядринского шоссе в районе кольцевого перекрестка Роща начал работу автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД. Он контролирует соблюдение требований знаков, запрещающих остановку и стоянку. Этот участок отличается интенсивным движением и активной работой общественного транспорта. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи, снижают пропускную способность дороги и могут ограничивать обзор, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги» министр транспорта Максим Петров. Жителям напоминают, соблюдение правил дорожного движения напрямую влияет на безопасность. Строительные отходы не проблема, а ресурс. В Минприроды Чувашии обсудили механизмы урегулирования отрасли. Ежегодно в республике образуется 35 тысяч тонн строительных отходов. На переработку уходит не более 8%. Остальное захоранивается на полигонах. Хотя бетон, битум, древесина являются вторичным сырьем. Особый вызов 2026 года – капремонт 38 школ, откуда ожидается поступление еще 29 тысяч тонн мусора. Главный барьер – отсутствие нормативной базы. В связи с этим предложено законодательство. Законодательно закрепить для подрядчиков обязательство перерабатывать не менее 25% строительных отходов. Это стратегическая цель нацпроекта «Экологическое благополучие», а также разработать меры господдержки для создания экономической мотивации. Задача – выйти на 90% утилизации. В Батыревском округе при пожаре пострадала сельчанка. Возгорание произошло в ночь на 6 мая в жилом доме в селе Сугуты. Огонь охватил деревянные стены комнаты на 9 квадратах. 51-летняя хозяйка успела проснуться и выбраться во двор, однако получила ожоги. Женщину доставили в больницу. Спасатели ликвидировали возгорание через полчаса, отстояв здание. Предварительная причина ЧП – аварийный режим работы электросети. Всего за сутки в республике зарегистрировано 10 пожаров, а с начала года – 403. В МЧС России по Чувашии призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения признаков возгорания немедленно сообщать по телефону 112. В Новочебоксарске у домов 10 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших узников концлагерей прошла акция «Парад у дома ветерана». К ним приехали кадеты городских школ и творческий коллектив Дворца культуры «Химик». Для каждого устроили небольшой парад и концерт с песнями, словами благодарности и искренним вниманием. Фашисты хотели нас поработить, но у них ничего не вышло. Наоборот, советские войска вошли в Берлин и добили зверя в его логове. Вспоминает современник тех событий ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич. Он стал первым, кого поздравили с наступающим праздником. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
7: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
8: Юрат на Чувашьень. Савна Таваньень.
9: Таван Радио.
8: Юрат на Чувашьень.

0: Нужно. Таван радио. То, что вам нужно. Таван радио.
1: Итак.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от АТК Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2. Таван радио эфиринче, Хандалык чинчень.
2: Погода Шеремберре, сайт Пельдерне Тарах, Шидес Вагатра, Чаваш Енре, Уярдарах Шандалак Пулать. Шерли Республикара, Вуна, Вунбилек. Шубашкарда, Вуниге, Вун 2, до градус таран Ожабуле. Шильтер Ленджин Тюлек Варейть. Иран Республикара, Шерембиле, градус таран Ожабуле.
3: Перинпе Перле, Кирек Епле Шандалак Таван. Таван Радио.
4: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
5: Категория 16+.
6: На работе не дают развернуться. В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами. Войска беспилотных систем. Присоединяйся к своим.
4: Таван Радио. Таван Радио. Родное. Таван Радио. Для каждого родное.

0: Бу неге жолдан асларак радио элеген зен валли.
1: Шалдыр зен шүлебе.
2: Тыван радио эфирин жешу уйын шичимы жывали хадерлене шалдыр зен сенюк анажы. Кахалан мазан ыны жу сирен алара пулі. Саманда анвы жердер. Пілдерішлі ұйдыра пулы жукерлі пулзан, шивықта шанчықла шинба чуна ұшса калашмалы ыны шловығы чидеть. Шылдырзен пілдерішлі пулымзен авырнелік ме тюргеліне ежінма хадір пулмазын еші. Киварлар утарура шиндерестезен зен малдан лазах тепле план калапламала, шакна асрат ыдыр. Тыван радио эфирин жешу уйын шичимы жывали калаплана шылдыр зен сенью канажы пульчы. Кларыма гороскоп вещерут малбилек панджеру сайт пулышны бе хадерлене.
1: Кашни азамын хэйн пэльдерэжэ.
3: Юраду и даминче. Тыван радио. Уладыр. Шырулта тада пилик ФМ. Падырьель. Шырулта тада тэхэр ФМ.
4: Тыван радио.

0: Чувашии 22 часа.
1: Чуваш Янре, Щеремиге сиеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: Здравствуйте, в студии с новостями России Екатерина Ершова в этом выпуске. Абитуриенты этого года смогут подать заявление в вузы через госуслуги. Правительство разрешило сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Подробнее далее. Правительство России разрешило сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится с 1 сентября. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для этого абоненту необходимо будет обратиться с заявлением к оператору связи, лично или дистанционно. Сейчас при переезде из одного региона в другой, сохраняя свой номер телефона, абонент продолжает использовать прежний тарифный план, что делает в некоторых случаях звонки существенно дороже. Помимо этого, сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора, что важно при отсутствии в новом месте проживания сети связи прежнего оператора. Новые ткани и органы войдут в список объектов трансплантации с 1 сентября. Согласно приказу Минздрава, по полису ОМС россияне смогут получить сложнейшие медицинские процедуры – пересадку костей, нервов и спинного мозга. Как заявил главный внештатный трансплантолог Министерства Сергей Готье, Россия входит в список тех немногочисленных стран, где пересадку делают в рамках ОМС. Он отметил, что за прошлый год в стране провели 4000 трансплантаций органов, включая 522 сердца. В этом году приемная кампания проходит с рядом изменений. Ключевое из них – цифровизация процедуры. У абитуриентов появилась возможность подать документы в 1717 вузов страны в дистанционном формате через портал госуслуги, сообщил член комитета Софеда по науке Айрат Гибаддинов. При этом сохраняются и традиционные методы – лично или путем отправки через Почту России. У поступающих в этом году есть и возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени – от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Также, по словам сенатора, сейчас формируется единая цифровая среда подбор вуза, через которые ребята смогут выбрать учебное заведение и направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ и проходные баллы прошлых лет. В преддверии Дня Победы у стен Московского Кремля дали старт масштабной патриотической акции «Огонь памяти». Она проходит в 10-й раз при поддержке Народного фронта. В Александровском саду от вечного огня рота почетного караула зажгла специальные лампы. Частицы пламени передадут ветеранам Великой Отечественной войны в 71 регион России, в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также доставят участникам специальной военной операции в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. При поддержке Россотрудничества акция проходит и за рубежом. Общественные деятели и артисты повезли огонь в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. Кроме того, силами волонтеров частицы огня направлены в Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию. Продолжение темы. 100 девушек с именем Екатерина исполнят песню «Катюша» во Владивостоке. Флешмоб пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках всероссийской акции «Поем Катюшу вместе». Инициатива собрать тезок принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. Он приедет во Владивосток накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, чтобы записать участниц на видео. К акции также присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск и Минусинск. В дальнейшем все записанные в городах клипы с легендарной песней военных лет войдут в авторский фильм. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

Кезир кумалаган юрзем, Таван радио хумизем жинже. Шубашкар, шер тадавище ФМ. Уладар, шерул тадапилик ФМ.

Другой такой волны нет. Табан радио. Маргауши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. Предстоящей ночью по республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый. Завтра днем до 25 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер TU-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: Чунра Ялан. Янрадыр Юра. Тванрадио. Шубашкар. Шертадавище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашка, Шертадавище ФМ.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таванрадио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче, шандалок шинчень.
6: Погода Шеремберре, сайт Пельдернетерах, Шидес Вагатрача, Вашенре, Уярдерах, Шандалок Пулать. Шерли Республикара, Вуна, Вунбилек. Шубашкарда, Вуниге, Вун 2 до градус таран Ожабуле. Шильтер Ленджин Тюлекварить. Иран Республикара, Шерембиле, градус таран Ожабуле.
5: Перинпе Перле, Кирек Епле, Шандалок Таван. Таван радио.
7: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Юра Кеве и Даминджи.
8: Таван радио.
5: Уладар. Шерулта Тадапилик ФМ. Шемерле. Шертватта ФМ. Таван радио.

Автобан радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван радио.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM и Бресси 107.5 FM.

Это Ван Радио. Пэдем Республика. Верхом Синче. Ван Радио.

0: Чувашии 23 часа.
1: Чуваш Янре, Щеремвиже Сихеть.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз. О погоде. Быстро и коротко.
3: Как сообщает сайт «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. Вся жизнь республики на родной волне. Таван Радио.

А Латыш выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латыш 106.5 FM.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

0: приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 88352-201-130.
1: Тван радио эфиринче, Шандалык Шинчень.
2: Погода Ширембере, сайт Пальдерне Тарах, Шидество Гатрача, Вашенре, Уярдарах, Шандалак, Пладь. Республика Равуна, вон Билек, Шубашкарда, Вуниге, вон 20 градус таран Ожа. Шильтер Ленджин, Тюлек, Варить.
1: Перинбе Перле, Кирек Епле, Шандалак, Таван. Таван Радио.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
4: Таван Юрыба. Сюрхи Камалба. Таван Радио.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

и Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

0: Шандалык пач ваш академи драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шуихинь вун биллек тогда вунул тамашсенже, сцена жинже, мажордени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мажорлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погоды-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Таван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

0: Мой день проходит монотонно. Слова скопились горле кома.
1: Юрадуи Даминджи, Тован Радио, Уладар, Чирулта Тада Пиликафем, Падриель, Чирулта Тада Тахрефем,
2: Тован Радио.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче шандалык шинчень.
6: Погода Ширембере сайт пальдерне тарах чудесва гатрача ваш янре уярдарах шандалык пылать. Республика Равуна вун билек, Шупашкарда вун ниге вун 20 градус таран ожа. Шильтер ленчень тюлек варить.
5: Перинпе перле кирек епле шандалык та аван. Тван радио.
7: Тван радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Сертадавище ФМ. Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Сертадавище ФМ.

твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерле 104.0. Таван Радио.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. О погоде. Быстро и коротко.
3: Как сообщает сайт «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый.
4: С нами всегда хорошая погода. Юра, Кеви и Дамидже.
5: Таван Радио.
4: Уладар, Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле, Чертвата ФМ. Таван Радио.

бех, ют енжей. Таврын зан келзин сана, ыдаласа илей. Тунзы халь шура.

0: Эдала за или...
1: Другой такой волны нет. Таван Радио. Маргауши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

Вам нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 88352-201-130.
1: Тван радио эфиринче, Шандалык шинчень.
2: Погода Ширембере, сайт пальдерня тарах, чудесва гатра, чаваш янре уярдарах шандалак пылать. Республика Равуна вун билек, Шупашкарда вун ниге вун 20 градус таран ожа. Шильтер ленжен тюлек варить.
1: Перин пепперле, кирек епле шандалак та аван. Тыван радио.

Ата Эшре, Ешу Жүнче, Тыван Радио, Ялан Пірле.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

радио. Таван радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103.3 FM и Брисси 107.5 FM.

Лежу на холодном полу, и меня пробивает до дрожи. Ты, наверное, встретишь кого-то получше, но вряд ли и тоже. Я пытался забыть тебя, но ты как вирус проникла под кожу. Я все еще жду тебя дома, напрасно на все.

ты казались мне вечным, без тебя задыхался. Думал, чувство со временем лечится, но опять ошибался. Наша комната стала пустой, разбитые мысли и лампочки. И мы с тобой останемся вместе, только на фото, что в

0: Чуваши 2 часа.
1: Чуваш Енре и Гесиеть.
2: Вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

Алатырь выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. Алатырь 106.5 FM.

И Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

Диван Радіо. Уладыр. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чирулта тада Тохр ФМ. Шамаржа. Тогрвунна тада Тват ФМ. Шемерле. Чер Тват ФМ. Шубашкар. Чер тада Вище ФМ.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В униге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тогда вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

Нужно. Таван радио. Ящики 98.7 FM. То, что вам нужно. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
6: Погода Ширембере сайт пальдерне тарах чудесва гатра чаваш янре уярдарах шандалак пулать. Республика Равуна вун билек, Шубашкарда вун ниге вун 20 градус таран ожа. Шильтер ленчень тюлек варить.
5: Перинбе перле, кирек епле шандалык та аван. Тван радио.
7: Савак саман сын. Савак саман сын. Аджаш туем зэм. Илем ли юрэ зэм. Таван радио. Таван радио. Хуми зэм жинче.

Диван Радіо. Радіо. Всегда с тобой. И даже в пути. Диван Радіо.